0: más allá de la razón, en la frontera de los sueños.
1: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой перенестись? И время относительно все это трусливое.